0: ли в коста.
1: Снова мисля о тобе. Ты псогни с кулец хитвейс. Гасни уште ноге. Понад нами есть только дес. То, что мент с нами могне. А потом долго тускне. Шлешь за мной листы гонца. Але уж не знаете жизнь.